0: Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо иди да сами. Батумши.
1: I'm that bitch. Yeah. Been that bitch, still that bitch.